0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

love your touch, cold as ice, and I love

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Радио «Столица», кропка «Бай».

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі, вялікай чыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Яе звалі Жэня, Яўгенія Матвяец. Нарадзілася і жыла ў вёсцы Юркавічы, зараз Жыткавіцкі раён. Хадзіла ў мясцовую школу, калі пачалася вайна, стала сувязной партызанскага атрада. Часам, каб данесці нейкае паведамленне, магла прайсці за дзень 30 кіламетраў, у тым ліку і зімой. Расказвае настаўніца гісторыі Жыткавіцкай сярэдняй школы нумар 3 Івана Банава Алена Мікалаенка.
2: І вот аднажды ім сообщили, што они іх узналі об этой подпольной группе. Она в мороз отправляется к Банову. А надо сказать, что попасть на стоянку штаба могли только единицы. Фашисты здесь постоянно рыскали радиолокаторами и так далее, чтобы найти хотя бы, где идет передача этих данных всех, найти этот центр. Она это знала, где находится центр. Она получает от Банова разрешение и приказ о том, чтобы всех партизан отправить обратно в партизанский отряд, чтобы их спасти.
1: Информацию яна передала, але забылася на все перасцярогі командира и отправилася дадому. Вельмі стамілася, бо прайшла по морозе больш за 30 кілометраў.
2: Она засыпает и проснулась только от того, когда поліцаі ворвались в ее дом. Ее арестовали, избивали страшно. Ее буквально приносили в камеру бездыханной. Женщина, которая была с ней в одной камере, она потом вспоминала, что приводила ее в чувство еле-еле.
1: А на наступный день знов допыты. Ей достатково было сказать несколько слов, где находится штаб. Хотя б прикладно.
2: И тогда несколько бомб сброшенных уничтожили бы практически всю ту работу налаженную, которая была здесь. То есть от нее зависели судьбы людей. Она это прекрасно понимала. И вот один из полицаев, который проводил ее на допрос, молодой, он ей сказал однажды: «Ну что ж ты делаешь? Ну скажи, и все. И твои мучения прекратятся. Потом же ж никто тебя не вспомнит». И она ответила: «Обо мне будут помнить более достойные, чем ты, люди». На следующий день ее перевели в Мозырь, и больше о ее судьбе никто не знает. То есть где она похоронена, естественно, что ее расстреляли. Банов в книге пишет о том, что он несколько недель переживал о том, что вот даже стоял вопрос покинуть эту стоянку, потому что он не верил, что девчонка молодая вот выдержит.
1: Але Женя вытрымала. Яна загинула, але нічога ворогу не сказала.
2: К сожалению, вот ее подвиг на долгие времена был просто-напросто забыт. Вот сегодня наша задача, чтобы о ней, о ее подвиге, то есть мы те достойные люди, которые ее должны помнить, понимаете? И я, и вот мои дети, многие знают о подвиге Жени Матвеец. А на наше счастье, на Юркевичской школе уже открыта мемориальная доска, посвященная Жене Матвеец, что она заканчивала эту школу. Но хотелось бы, чтобы о ее подвиге знало как можно больше людей.
1: В один из своих апошніх дзён у турме у Мозыры Женя сказала: «Я ведаю, мне ўжо не жыць. Здрадзіць сваім людзям я не магу. Мне не страшна ў такія гады памерці. Шкадую толькі, што мала паспела зрабіць для перамогі свайго народа». У ёй было ўсяго 20. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Слухай, любимая.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко подчас рабочей поездки у Шклоўский район жорстко раскритиковал керовництво сельгазпрадприемства «Говяды Агра». Менавіта на поле этой организации сёлета опрацовывали лен. Президент звернул увагу и на якость опрацовки хлеба, а потом приехал на молочно-товарный комплекс «Говяды». Этот пункт на маршруте он вызначил сам. Александр Лукашенко распытал про ситуацию керовника и в целом дал становчую оценку.
2: Молодец, спасибо. Поздравляю тебя с новой должностью. Я к тебе приеду. В этом году приеду. Да ты даже не жди, я не
3: помню. Мы вас, честно говоря, не ждали.
2: А я знаю.
3: Все получилось очень спонтанно.
2: Меня не только ты не ждала, ни один из начальников не ждал. Вчера я вечером звоню Крутому, он где-то в Кривеле был, заикаться начал. Что ты заикаешься? Я же знаю, что такое говяды, я знаю вот этот медвежий угол. Поэтому не ездят же там, где все хорошо. Надо посмотреть там, где и совсем плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать. У вас люди хорошие.
3: Руководитель нас новый.
2: Вот никогда начальников не хвалит.
3: Ну, на данный момент.
2: Вот если мне начинают хвалить, я переживаю. Ну, так отлично. Наводите порядок. Хорошо. Здесь чуть-чуть дисциплины не хватает. У вас и все. Даже зарплата не заработанная. Слушай, по $1000 это у нас передовые хозяйства получают. И хорошо, пусть получают. $1000 это нормально, что было и у всех. Но вот таких людей обижать не надо. Они должны иметь все. Если тебе чего-то не хватает, скажи, что тебе еще подарить?
3: Мне только надо кром-раздачу.
2: Все, считай, что он у тебя уже.
1: Дзержинск. Сегодня прыме дажынкі Мінскай вобласці. Пачнецца праграма ў 11 гадзін. Можна будзе наведаць тэматычныя пляцоўкі, інтэрактыўныя зоны і горад майстроў у парку адпачынку на цэнтральнай плошчы вуліцы Карла Маркса і каля раённага цэнтра культуры і вольнага часу. У праграме таварыскі матч паміж

данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается пераменная воблачность, пераважна без ападков. Температура поветра плюс 18-23. У областных центрах сегодня в день. У Витебской Гродни плюс 19-21. У Гомеле и Могилеве 20-22. У Бресте 21-23. У столицы до плюс 21 без істотных ападков.

0: люблю. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хой!» Радио «Столица». Рухаемся разом.

кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас собираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20 на радио «Столица». Будьте у курсе головного.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент пропонуе у перспектыве павялічваць у Беларусі плошчы пад бульбу. Аб гэтым ён заявіў у Шклоўскім раёне пры наведванні сялянскай фермерскай гаспадаркі «Дзіяна». Ураду пастаўлена задача знайсці рынкі збыту за зіму.
2: У нас хорошыя адносіны з Ленінградам і з Москвой, і з гэтымі агламерацыямі. І вот я яму гавару, як бывшаму паслу, ты перагаварылі з нашымі там людзьмі, чтобы мы імелі свае аб'ёмы, допустим, Ленінград, Ленінградская область, Дрозденка. Ну, это наши хорошие, хорошие у нас отношения с губернаторами. Ты, наверное, видишь, я с ними встречаюсь. Ну, а почему бы вот Ленинград не взять, Ленинградскую область, договориться и полностью их обеспечивать? Надо им там 200 тысяч тонн или 2 миллиона тонн. Мы туда знаем, что нам надо произвести столько, и стабильно мы можем туда поставить. Мы должны больше возделывать картофель в Беларуси. Да, ну вот он вчера уже с премьером говорил, надо больше возделывать. Ну, с узбеками мы же раньше, помнишь, грузили в Шклове картофель вагонами и отправляли в Узбекистан. И вот Мирзиёев был, говорит, нам картошка нужна. Все-таки мы можем грузить и по старым маршрутам туда отправлять. Тем более, как ты говоришь, косяки их ты уже знаешь. Мы можем там грузить, все это есть, но надо увеличивать объем. Поэтому правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель. Но сразу встанет вопрос семян. Оказывается, и семена есть. Я же говорю, что санкции – это момент возможности. Что они с нас просят? Ничего себе. Поэтому надо пользоваться этим. А посевы, как угодно вы думаете, как мы… Ну, что за бульбаши, которые картошку не производят? Ну, что такое 22 тысячи гектар? Это ничто для страны.
1: Назіральны савет парку высокіх тэхналогій адобрыў рэгістрацыю 31 новай кампаніі. Гэта рашэнне дэманструе зрух у структуры беларускага IT-бізнесу. Калі раней ПВТ асацыіраваўся пераважна з заказной распрацоўкай, то сёння сярод новых рэзідэнтаў кампаніі, якія ствараюць уласныя унікальныя рашэнні. Шмат новых рэзідэнтаў сфокусаваныя на лічбавай ахове здароўя. У сувязі з правядзеннем сёння культурна-відовішчнага мерапрыемства на стадыёне «Дынама» з 11 гадзін чакаецца павелічэнне транспартных патокаў па сталічных вуліцах Свярдлова, Ульянаўскай, Леніна, а таксама праспекце Незалежнасці.

0: 22, у Бресте 21-23, у столицы до плюс 21 без істотных ападкаў.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко подчас рабочей поездки у Шклоўский район жорстко раскритиковал кіраўніцтва сельхозпрадприемства «Гавяды Агра». Менавіта на поле этой организации сёлета опрацовывали лен. Однако якость уборки культуры покидая жадать лепшего.
2: Сейчас нам надо разобраться со льном. Занимались же когда-то мы льном. Но вот я посмотрел поле, это жуть. Надо серьезно заниматься, уже не такие объемы нам надо. Советского Союза нет, да, чтобы загрузить льнокомбинат. Жалко же, если пропадет такое предприятие, мы же его модернизировали. И ткань же хорошая.
3: И оборудование, и люди, и продукция.
2: Все, да? Все, там школа целая, поэтому я цепляюсь за это. Но надо распределить эти 2000, что такое 2000 гектар на страну. По кусочку, да, ну так, чтобы они произвели не 0,70, как все, а 0,70. Ну какая рентабельность такой льна будет? Даже единицы нет. Поэтому вот нам с сольным разобраться.
1: Электронный гид по дожинках презентует сегодня на областном фестивале кермаши у Дзержинску. Уладальник платформы Министерства сувязи, а распрацовщик Центра личбовых развития. На интерактивной карте будет размещена афиша фестивалю с описанием каждой подеи. Раздел платформы, гостиницы и апартаменты допоможет бронировать место размещения на потребные даты. Так само тут будут размещать и актуальные новины региона. С 19 по 22 вересня у столичном палаце спорту пройдет открытый Кубок Беларуси по фехтованию сирот мужчин и женщин. Спортсмены поспоборничают у особистых турнирах по рапиры, шпазе и шабле. Финальные поединки у рапиры 20 вересня, у шпазе 21, у шабле 22 вересня. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру плюс 18-23. У областных центрах сегодня день. У Витебской Гродни плюс 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22, у Бресте 21-23. У столицы до плюс 21 без истотных опадков.
0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебе.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается пераменная воблачность, пераважно без ападков. Температура поветра плюс 18-23. У областных центрах сегодня в день. У Витебской Гродни плюс 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22, у Бресте 21-23. У столицы до плюс 21 без істотных ападков. 19 вересня у православных Михайлов Цуд. У народным календары дату связывали с завершением сбору урожаю. У гэты день перебирали гародину, просушивали цибулю и чеснок, проверяли запасы дров и збожжа. Господыни наводили порядок у доме, пекли пироги с яблоками, яйком и цибулей. Ими частовали гостей и подорожников. Мужчины ремонтовали господарчий инвентарь и плоты, умацовывали студни. День лечился придатным для налаживания стосунков с соседями и свояками. Наши предки верили, цибуля уродилась с толстым шалупиньем, зима чекается суровой и морозной. Опадки до сырой осени и раннего снегу. Навальница у ночь на Михайлов день до теплой и долгой осени. Гром гремить до протяглых дождю и не погоди. И не раницей до ясного и сухого надворья у ближайшие дни.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается пераменная воблачность, пераважна без ападков. Температура паветра плюс 18-23. У областных центрах сегодня у день. У Витебской Гродзе плюс 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22, у Бресте 21-23. У столицы до плюс 21 без істотных ападков.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается пераменная воблачность, пераважно без ападков. Температура поветра плюс 18-23. У областных центрах сегодня в день. У Витебской Гродни плюс 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22, у Бресте 21-23. У столицы до плюс 21 без истотных опадков.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилеуская. Увагу на якасць апрацоўкі зямлі звярнуў Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Шклоўскі раён. Прэзідэнт наведаў малочна-таварны комплекс «Гаведы», дзе кіраўніку дзяржавы далажылі аб утрыманні і лячэнні буйной рагатай жывёлы. Беларускі лідар ацаніў цялятнік без празмернасцяў.
2: Не какие-то выдающиеся профилактории, а вот такой телятничек, он же дешевый, он вообще да. ничего не стоит. Но ты начал строить дворцы, ладно, пускай будут дворцы, вот они там что-то строят, полудворец. Ну, я говорю, вот что надо, вот он старинный, больше ничего не надо. И ноль падежа. Тут нету объема у этих больших, надо, она проветрила это, открыла окна там, если надо, если что, закрыла. Или ты не закрываешь?
3: Закрываем.
2: Вот это идеально, отремонтировать два мужика. Поставить, они спокойно отремонтируют и пускай все это будет в резерве. Вот что надо. Не профилакторий, а телятник должен быть. Но главное – это люди, дисциплина.
1: Работа мытных информационных систем ускладнена сегодня у литовских пунктах пропуска на белорусско-литовской мяжи. Как вы уведомили у пресс-службы Державных и мытных комитета, плановые техничные работы протягнутся до 8 вечера. Это может отбиться на часе оформления грузового транспорта. При этом работа с легковыми автомобилями и автобусами ожидается литовскими службами у штатном режиме. Дзяржынск прымае дажынкі Мінскай вобласці. Працуюць тэматычныя пляцоўкі, інтэрактыўныя зоны і горад майстроў. Праводзяцца забавы на любы густ і ўзрост. У 16 гадзін на галоўнай плошчы горада пройдзе ўзнагароджанне пераможцаў жніва. У праграме таксама канцэрт, святочны салют, дыскатэка. Таксама госці могуць убачыць выставу караваяў, наведаць кірмаш з прадукцыяй прадпрыемстваў, пакаштаваць далікатэсы, ацаніць навінкі вытворцаў і зрабіць прыемныя пакупкі. Гандлёвыя шэрагі расцягнуліся на 1.5 км. Зараз у Мінску 19 градусов тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется ночью переменная облачность, переважно без опадков. Раницей и днем облачность с прояснениями, в основном по паўднёвай заходней полове, краткочасовые дожди. У ночные и ранішние годины местами слабый туман. Ветер в особных районах порывистый. Температура по ветру ночью плюс 6-14, днем до 25 тепла. У областных центрах у день у неделю чакается. У грудни ветер плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі Брэсті 22-24. У Мінску ночу без істотных ападкаў 9-11, днём да плюс 21, у другой палове дня краткачасовы дождь.

0: На 9-м месцы нямецкий метал-гурт Enemy Inside с треком R.I.P. Сингл был выпущены у красавику на лейбле Running Phoenix Music. Композиция стала часткой нового этапа у истории коллективу, который сполучает сучасный метал, электронику и мелодичный вокал. Головная вокалистка гурта Настасья Джулия, ведомая своим контрастным стилем, от чистого вокалу до больше агрессивной подачи. R.I.P. — это еще один приклад того, как Enemy Inside развивают уластные гучание.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. Шостое место займают Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Сингл вышел у мая и стал часткой подрыхтовки до 10-го студийного альбома гурта. Five Finger Death Punch застаются одним из наибольш вядомых американских гуртов сучасного метала. У Eye of the Storm они робят ставку на могутный гук и напруженную атмосферу. Музычный шторм начинается именно тут.
1: Номер 6.

0: Алиса ТОП-10. На четвертом месте Луна с песней «В этой тишине». Сингл был официально выпущен у студени 26-го года. Музыку и слова написали удельники гурта коллективно. Композиция вышла особным синглом под лейблом «Луна». У музыки гурта тяжкий рок заусёды суседничая с выразной лиричной подачей. И в этой тишине еще один приклад такой формулы.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. Тройку лидеров открывают легендарные Хэллоуин с треком Universe. Немецкий гурт лечится одним из основальников европейского пауэр-метала и оказал великий уплыв на развитие жанру. За десятигодие карьеры Хэллоуин выпустили шмат знаковых альбомов и стали одним из самых ведомых имен тяжкой сцены. Universe протягивает их традицию сполучать худкие гитары, могутный вокал и эпичный масштаб. Коли потребный метал с оправдным размахом, вам сюды!
1: Номер 3.

Столица ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. Дзясяты нумар Эбон, Kidding a Candy Store. На девятым месцы сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмы нумар Evanescence, Sanctuary. Сёмае месца Nothing But Thieves, Stray Dogs. Нумар шесть Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Пятерку лепших открывая Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. На четвертом месте Луна, В этой тишине. Тройка лидеров выглядает так. Нумар три Halloween, Universe. Сребра у Sepultura, Beyond the Dream. И наш переможца, Badomans, Dying to Love. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдне яны такие. Motionless in White, Sunglasses at Night. Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier. Ghost Kid, Ivory. Nickelback, Leave Me Behind. Столица ТОП-10. Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрэй Крупіч, з вамі развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!

Отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, ночью в Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков, у раницы и днем. Облачность с прояснениями, в основном на полуночно-заходней полове краткочасовый дождь. У ночной и ранешней годины местами слабый туман, ветер в особых районах порывистый. Температура по ветру у ночи плюс 6-14, днем до 25. У областных центрах у день у неделю чекается. У грудни Витебску плюс 19-21. У Могилеве 20-22. У Гомеле и Бресте 22-24. У Минску ночью без істотных опадков плюс 9-11. Днем до 21. У другой полове краткочасовый дождь. 20 вересня у народным календары цибульный день. Селяне займались переборкой и нарыхтовкой цибули. Лечилось, что менавито собранная 20 вересня цибулины лепш за все будут заховываться зимой и сберегут лечебные властивости. Господыни пляли косы с цибули, готовали ее и стравы. Лечилось доброй справы допомогши соседям с уборкой огорода альбо поделиться часткой урожаю. Наши предки верили, моцны ранішні іні на траве до хуткіх морозов и сухого надвор'я. Калі з раніцы дождь, осень будет затяжной и сырой. Ясное небо до холодной снежной зимы. Туман стелится по земле до ясных дзён и доброго урожая в наступном годе. Калі вераб'і купаются у пыли, надвор'я изменится на теплое.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радиостолица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка бай.

0: Радио «Столица». Всем новин за 7 хвилин. Головные події тыдня на Радио «Столица».
1: Рабочий график президента на гэтым тыдні быў складаным і насычаным. Галоўнай тэмай стала святкаванне Дня народнага адзінства. Таксама кіраўнік дзяржавы правёў міжнародныя перамовы і наведаў з рабочай паездкай Шклоўскі раён. У панядзелак у Палацы Незалежнасці кіраўнік дзяржавы ўручыў узнагароды найлепшым работнікам розных сфер. Павіншаваўшы прысутных з надыходзячым Днём народнага адзінства, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што менавіта верасень 1939 года стаў паваротным момантам і асновай яднання нашай нацыі.
2: І хаця мы сталі шырако адмічаць Дзень народнага адзінства недавно, до паследняга, излішні парой, стараясь шчадзіць чувства западнага соседа, очень старались. Эта дата все-таки была в сердце нашего народа. Наверное, еще рано делать выводы, но я уже вижу, праздник прижился, полюбился, занял почетное место в ряду с Днем Победы, Днем Независимости, главных наших праздников. История не раз доказывала, что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить.
1: У аўторак прэзідэнт сустрэўся з камандай Дональда Трампа на чале са спецпасланнікам Джонам Коулам. Кіраўнік дзяржавы жорстка паставіў пытанне аб вяртанні сродкаў, якія замарожаны ў амерыканскім банку за пастаўкі калійных угнаенняў і падкрэсліў, што Мінск адкрыты да абмеркавання любых пытанняў, аднак Вашынгтон павінен няўхільна выконваць дасягнутыя дамоўленасці. Урачыстае святкаванне Дня народнага адзінства, гадавіна гістарычнага ўз'яднання Заходняй Беларусі і БССР у 1939 годзе прайшло ў нашай краіне 17 верасня ў чацвер. Галоўнай падзеяй стаў маладзёжны форум, які сабраў актыўных і патрыятычна настроеных прадстаўнікоў маладога пакалення з усіх рэгіёнаў у сталічным палацы спорту. Прэзідэнт выступіў перад удзельнікамі з пранікнёнай прамовай і заклікаў моладзь быць гатовай узяць на сябе адказнасць за будучыню дзяржавы і захаванне яе суверэнітэту.
2: Наша земля не раз возрождалась из пепла. Нас не сломали ни кровавые походы на восточных славян, ни Первая мировая Великая Отечественная войны. Много раз говорил, нам, белорусам, чужого не надо. Ни земли, ни богатств, ни идей. У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ. Вы, богатые традиции, культурные, политические. Свою философию жизни мы никому не навязываем. Но и импортная философия здесь не приживется. Что бы ни происходило с нами в разные эпохи, белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства.
1: У сваёй прамове беларускі лідар падрабязна прааналізаваў складанае геапалітычнае становішча краіны на скрыжаванні эпох, назваў рыжскі мірны дагавор 1921 года грубай памылкай і нагадаў пра жорсткі этнацыд беларусаў пры панскім парадку. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь застаецца мірнай і ні на каго не збіраецца нападаць, абавязана выстаяць падчас сучаснага эканамічнага і палітычнага перадзелу свету. У пятницу президент здійснив рабочую поездку у Шкловский район Могилевской области, где непосредственно на льняном поле предприемства «Говяды Агро» проконтролював питання уборки урожая. Керівник держави резко раскритиковал низкую якость технологічних процесов и жорстко попередил отказных особ об строгой персональной отказности за культуру землеробства.
2: Культура земледелия должна быть высочайшей. У вас это ужас какой-то, понимаете? Вы позапрошлого века люди. Ну, если бы в советские времена вот такое было, вас бы сразу посадили в тюрьму. Наручники одели и посадили в тюрьму.
1: Так само керівник держави наведав фермерскую господарку Діяна, де ознайомився з методами вирощування і заховування бульби. По виниках візиту Олександр Лукашенко доручив уряду за зиму забезпечить вигідні ринки збиту для айчини агородніни і закрити потребності республіки у посявному матеріалі.
0: У центрі уваги.
1: Злучаныя Штаты Амерыкі плануюць зняць санкцыі з двух беларускіх прадпрыемстваў, адкрытага акцыянернага таварыства «Лакафарба» і канцэрна «Беллеспаперпрам». Аб гэтым па выніках двухбаковых перамоў у Мінску заявіў амерыканскі спецпасланнік Джон Коул. Паводле яго слоў, бакі ўзгаднілі перамешкавы дагаворы і працягнуць сумесную працу па вырашэнні існуючых пытанняў. Сем выборчых участков открыются у Беларуси у неделю 20 вересня на выборах у Державную Думу России. У Минску, Бобруйску и во усих областных центрах проголосовать смогут полнолетние россияне, которые постоянно те часово находятся у нашей краине. Выборчие пункты будут працавать с 8 годин раницы до 20 годин вечера.
0: Экономичный пульс.
1: Инфляция у Беларуси в жнюне склала 4,5% и застается ниже за затверженный лимит у 7%. По водле микроогляду Евразийского банка развития, невеликое поскорение росту цен зафиксовано переважно у сегменте нехарчовых товаров. Специалисты прогнозуют, что по выниках 2026 года агульный показчик заховается ниже за лимитовый параметр Национального банка.
0: Самое-самое.
1: Выники масштабных республиканских и социологичных исследований громадско-политичных настроев населения презентовали у Минску. У опытания Института социологии Национальной академии наук приняли удел больше за 2000 человек. Какие формулы политичного поспеха Украины назвали мирное житие, поддержку державного курса и эффективность экономики? Амаль 90% опытанных белорусов лечат себя счастливыми людьми. Больше за 87% доверяют президенту Украины. И 70% у всебелорусскому народному сходу. А кроме того, больше за 91% громадян отшивают себе у полной безпеки, а 95% уверены в спокойе Украине.
0: Цікавая.
1: Популяция козуль, наличивая каля 130 тысяч особин, и застается самой шматликой сярод диких копытных живел у Беларуси. Поводле звесток Министерства лесной господарки, Украине так само фиксуется рост колькости высокородных оленей и лосев, что связано с биологичными причинами и миграцией.
0: Спорт.
1: Белорусская теннисистка Арина Соболенко стратила статус первой ракетки света после обновления рейтингу Жаночей теннисной ассоциации. У вырашальном матче открытого чемпионата США наша спортсменка заступила лидерство Олени Рыбакиной из Казахстана. Нагадаем, Соболенко бесперапынно утримливала титул наимоцнейшей теннисистки планеты с кастрычника 2024 года.
0: Надворье.
1: Сухое по-летнему теплое надворье усталявалось у Беларуси в эти выходные, дякуючи приходу в области высокого атмосферного тиску. Однако уже с понеделка холодный фронт атлантичного циклона принесе на большую частку территории краины проливные дожди и мощный ветер. Температура поветра истотно понизится, и у середине наступного тыдня складе от 12 до 18 градусов тепла.
0: Мы збираем подеи тыдня у одну зразумелую картину. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте на радио «Столица».

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Удельникам и гостям областного фестивалю «Кірмашу Дажынкі 2026», что прымае сегодня Дзяржынск, накіраваў віншаванне президент. Кіраўнік державы подкрэсліў, что на молот аграрыю региона больш за 2,5 мільёны тонн. Символічна, что у год беларускай жанчыны у ліку камбайнераў-тысячнікаў прадстаўніцы прыхожага полу, адзначаў Александр Лукашенко. На Дажынках у Дзяржынску открыли скульптуру «Імя ёй і жанчына». Трохметровый объект упрыгожыў центральную площу. И это сборный образ беларускай жанчыны, якая во ўсе часы была захавальніцай духовных, моральных и семейных каштоўнасцей. Фестиваль працаўнікоў вёскі протягивается концертом, а палове на 10-ю пачнецца салют, а завершится свята дискотекой. За минулые сутки в лесах краины знайшли 5 сгубленных, как поведомили в Министерстве по надзвычайных ситуациях. Пошуки велись у Витебской, Гомельской и Брестской областях. Ратавальники нагадывают, перед походом в лес выучите основные правила ориентования. Поведомьте знакомым о плануемом маршруте и часе вертания. Опранайте зручные, непромокальные, яркую вопротку и обуток. Берите с собой телефон, воду, медпрепараты, нож, запалки. У Витебску закрыли мотосезон. Мероприемство стартовало с грандиозного мотопарада. Колонна с 1500 мотоциклов прошла по центральных улицах и проспектах. Масштабная подея собрала аматоров двухколового транспорта из разных регионов Украины. Мероприемство – это еще одна нагода узгадать о безопасности на дорогах.

По данных Белгидромета, ночью в Беларуси чакается пераменная воблачность, пераважно без ападков, раніцай и днем. Воблачность с прояснениями, у основном на паўночна-заходней полове краткочасовый дождь. У ночные ранішние годины местами слабо туман, ветер в особных районах порывистые. Температура по ветру у ночи плюс 6-14, днем до 25. У областных центрах у день у неделю чакается. У грудни Витебску плюс 19-21. У Могилеве 20-22. У Гомеле и Бресте 22-24. У Минску ночью без остатных опасностей.

0: На девятом месте немецкий метал-гурт Enemy Inside с треком R.I.P. Сингл был выпущен у красовику на лейбле Running Phoenix Music. Композиция стала часткой нового этапа у истории коллектива, який сполучає сучасний метал, электронику и мелодичный вокал. Головная вокалистка гурта Настасья Джулія, відомая своим контрастным стилем. От чистого вокалу до больш агрэсіўнай падачы. R.I.P. гэта яшчэ адзін прыклад таго, як Enemy Inside развіваюць уласнае гучанне.
1: Нумар 9.

0: У музыцы гурта часто сустракаются контрасты помеж спокойными, амаль интимными фрагментами и могутными выбухами гучания. Stray Dogs протягивает гэтую линию и демонструя здольность Nothing But Thieves творать сучасный рок без жорстких жанровых межаў. Гэта музыка для тых, хто любіць, калі песня не стаіць на месцы.
1: Нумар 7.

0: Алиса ТОП-10. Шостое место займают Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Сингл вышел у мая и стал часткой подрыхтовки до 10-го студийного альбома гурта. Five Finger Death Punch застаются одним из наибольш вядомых американских гуртов сучасного метала. У Eye of the Storm они робят ставку на могутный гук и напруженную атмосферу. Музычный шторм начинается миновито тут.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. На четвертом месте Луна с песней «В этой тишине». Сингл был официально выпущен у студени 26-го года. Музыку и слова написали удельники гурта коллективно. Композиция вышла особным синглом под лейблом «Луна». У музыки гурта тяжкий рок завсёды суседничает с выразной лиричной подачей. И в этой тишине еще один приклад такой формулы.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. Тройку лидеров открывают легендарные Хэллоуин с треком Universe. Немецкий гурт лечится одним из основальников европейского пауэр-метала и оказал великий уплыв на развитие жанру. За десятигодие карьеры Хэллоуин выпустили шмат знаковых альбомов и стали одним из самых ведомых имен тяжкой сцены. Universe протягивает их традицию сполучать худкие гитары, могутный вокал и эпичный масштаб. Коли потребный метал с оправдным размахом, вам сюды!
1: Номер 3.

Столица ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Эбон, Kidding a Candy Store. На девятым месце сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмый нумар – Evanescence, Sanctuary. Сёмое месце – Nothing But Thieves, Stray Dogs. Нумар шесть – Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Пятерку лепших открывая Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. На четвертом месте Луна в этой тишине. Тройка лидеров выглядает так. Нумар три – Halloween, Universe. Сребра у Sepultura, Beyond the Dream. И наш пераможца – Bad Omens, Dying to Love. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдне яны такие. Motionless in White, Sunglasses at Night. Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier. Ghost Kid, Ivory. Nickelback, Leave Me Behind. Столица ТОП-10. Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрэй Крупіч, з вамі развітваюся. Галасуйте за ўпадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль! Столица ТОП-10.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні з вамі, Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі, вялікай чыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Яе звалі Жэня, Яўгенія Матвяец. Нарадзілася і жыла ў вёсцы Юркавічы, зараз Жыткавіцкі раён. Хадзіла ў мясцовую школу, калі пачалася вайна, стала сувязной партызанскага атрада. Часам, каб данесці нейкае паведамленне, магла прайсці за дзень 30 кіламетраў, у тым ліку і зімой. Расказвае настаўніца гісторыі Жыткавіцкай сярэдняй школы номер 3 Івана Банава Алена Мікалаенка.
2: І вот аднажды ім сообщили, што они іх узналі об этой подпольной группе. Она в мороз отправляется к Банову. А надо сказать, что попасть на стоянку штаба могли только единицы. Фашисты здесь постоянно рыскали радиолокаторами и так далее, чтобы найти хотя бы, где идет передача этих данных всех, найти этот центр. Она это знала, где находится центр. Она получает от Банова разрешение и приказ о том, чтобы всех партизан отправить обратно в партизанский отряд, чтобы их спасти.
1: Информацию яна передала, але забылася на все перасцярогі командира и отправилася дадому. Вельмі стамілася, бо прайшла по морозе больш за 30 кілометраў.
2: Она засыпает и проснулась только от того, когда полицаи ворвались в ее дом. Ее арестовали, избивали страшно. Ее буквально приносили в камеру бездыханной. Женщина, которая была с ней в одной камере, она потом вспоминала, что приводила ее в чувство еле-еле.
1: А на наступный день знов допыты. Ей достатково было сказать несколько слов, где находится штаб. Хотя бы прикладно.
2: И тогда несколько бомб сброшенных уничтожили бы практически всю ту работу налаженную, которая была здесь. То есть от нее зависели судьбы людей. Она это прекрасно понимала. И вот один из полицаев, который проводил ее на допрос, молодой, он ей сказал однажды: «Ну что ж ты делаешь? Ну скажи, и все. И твои мучения прекратятся. Потом же ж никто тебя не вспомнит». И она ответила: «Обо мне будут помнить более достойные, чем ты, люди». На следующий день ее перевели в Мозырь, и больше о ее судьбе никто не знает. То есть где она похоронена, естественно, что ее расстреляли. Банов в книге пишет о том, что он несколько недель переживал о том, что вот даже стоял вопрос покинуть эту стоянку, потому что он не верил, что девчонка молодая вот выдержит.
1: Але Женя вытрымала. Яна загинула, але ничего ворогу не сказала.
2: К сожалению, вот ее подвиг на долгие времена был просто-напросто забыт. Вот сегодня наша задача, чтобы о ней, о ее подвиге, то есть мы те достойные люди, которые ее должны помнить, понимаете? И я, и вот мои дети, многие знают о подвиге Жени Матвеец. А на наше счастье, на Юркевичской школе уже открыта мемориальная доска, посвященная Жене Матвеец, что она заканчивала эту школу. Но хотелось бы, чтобы о ее подвиге знало как можно больше людей.
1: В один из своих апошніх дзён у турме у Мозыры Женя сказала: «Я ведаю, мне ўжо не жыць. Здрадзіць сваім людзям я не магу. Мне не страшна ў такія гады памерці. Шкадую толькі, што мала паспела зрабіць для перамогі свайго народа». У ёй было ўсяго 20. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Слухай, любимая.